Кровью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложите тщался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою

Коля, Катя и Вадим. С тем, что дням возврата нет, надобно смириться.

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Блажен муж и женихи на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся еликаче творит успеет. Не так у нечестиви, не так у, но яко прах его же возметает ветра от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестиви и на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташеся языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святую Его, возвещая ей повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты аз

Низ родих тебя, проси от меня, и дам тебе языки достояние твое, и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничай, сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, ви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, когда возгорится вскоре ярость Его. Блаженны все, надеющиеся на Господи, что ся умножишь остужающими? Мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, иси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападущих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Боже мой, яко Ты поразилась, и вся враждующая мясуя. Зубы грешников сокрушились, и Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Помінь, внігда призвати мій услыша мя, Бог правди моєя, в скорбі распространил мєсі, ущедрі мя і услыши молитву мою. Синові человечести, доколі тяжкосерді, скую любите суету і ищете лжи. И увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя внегда воззвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Позрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголют, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножившися. В мире вкупе усну и почею, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил мяси. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавное, не же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубишь вся глаголящая лжу, мужа крови и льстиво гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, настави мя правдою Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко преогорчишь Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, и все лишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал и нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есть, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я. Яко несть смерти, поминая Тебе, в аде же кто исповесится Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятейся от ярости око мое, обетшак во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитит я колев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею. Аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ. Да поженет уба враг душу мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Боже мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных, и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божии праведного. Помощь моя от Бога спасающего, правое сердцем. Бог судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гневно водяй на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь, и роди беззаконие, ров изры и ископа, и подет в яму юже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды еже Ты основал иси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалил иси его малым, чем от ангела, славою и честью венчал иси его. И поставил иси его над делу руку Твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы и вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости непрезрывы человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивой плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашему, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижене в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости восовнидим, и где же празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафи святым мученикам седми отроком ефесским, избрание от воскресшего плоти из мертвых Христа Бога, во уверение общего всех воскресения миру явлений, предивней отроцы и живой Ефесе, прославляющие прославшегося в вас Господа, похвальное пение возносим вам глаголющее. Радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Ангелов Творец, веды изначала несомненную крепость исповедания вашего, сотвори вас в лютых обстояниях, провозвестники быти общего всех воскресения, яко ангелоподобные свидетели евангельского обетования, сицевому о нас смотрению Божию дивящийся, во благоговеинстве зовем сице. Радуйтесь, светлые звезды грядущего воскресения, радуйтесь, преславные лучи Христа Спаса воскресшего, радуйтесь, деницы великого дня Господня, радуйтесь, из домов неверных, верное Христу, чада явившиеся, радуйтесь, в чудный свет и свободу сынов воскресения призвании, радуйтесь, Духом Святым, в проповедники глаголов живота вечного избрании, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Видящие вас, родители, разум добрый мущая, подчашася в чин воинский дружины царевы вас устроите, вы же вся тленная мира презревше, Сион горник царю небесному сердцы своими востекосте, да яко друзи Божии служители тайны общего воскресения, в мене не будете, поющие Христу Аллилуйя. Разум Христов чистыми душами восприятий сподобившися, дивние отроцы, посреди греховной жизни сверстник ваших, благодатью Христовою соблюдаеми, друг ко другу любовью и единением духа братья явистеся, и воедино свершенни бысте, сего ради примите от нас похвалы сия. Радуйтесь единою банею поки бытия возрождении, радуйтесь любовью Христовою, аки братья соединении, радуйтесь Церкви Божия, чада возлюбленная, радуйтесь ангелов Божиих собеседницы, радуйтесь паче брашен естественных, истинным хлебом жизни себе питавшие, радуйтесь сею пищею, через благодать Святого Духа от смерти в жизни процветшие, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Сила Вышнего таинники благодати, в злостраданиях укрепляющие, сих венцем добропобедным, исповедание венчатися пред человеки и ангелы сподоби, нас же научи пети Богу, Аллилуйя! Ему щечание в дом Господень, на молитву по вся дни приходите, никако же сего обычая отвергостися святи, гонению дикиеву бывшу, еже уведевше в разе веры Христовы, царя осем известите почашася, обачем учителева прещения, на прославление вам силою Божию применишеся, таковому убо у вас Божию промышлению радующийся, с умилением глаголем вам сице. Радуйтесь, темные силы князя мира сего благодатью Христовую сокрушившие, радуйтесь, злобу и коварству слуг Его, всепобедно посрамившие, радуйтесь, козни и прещений их не убоявшиеся, ниже смутившиеся, радуйтесь, помощью Божию, видимо укрепившиеся, радуйтесь, яко древле Даниил в пещере Львове, посреди мучителей сохранении, радуйтесь, силою владычнею, из среды их неврежденно изведении, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Бурею ярости движим, злочестивый дикий царь, во гневе святые вопрошает,
почто не бысте с нами в праздник богов, всю вселенную призвавших поклонению, ему же Максимилиан, един от седьми отвещает, имя мы единого Бога и Царя, иже на небеси, ему же приносим на всяк час жертву хваления, исповедания и моления, поющие ему Аллилуйя. Слышав, нечестивый царь, как о веру вашу с одерзновением исповедаете, чести воинские лишите вас повеле, и так о испытание ваше Христа ради начашеся, Христом скоропослушно, в причудное успение преображенная, тем же и ныне крепость в испытаниях от Бога умолите поющим. Радуйтесь, воине царя земного, к воинству царя небесного сопричтении, радуйтесь, честь земную оставльши, да славу небесную восприимите, радуйтесь, земные чести за Христа лишении, радуйтесь, сего ради, венцы нетленными от Него венчании, радуйтесь, победы Его проповедницы явлении, радуйтесь, славы Его вечное седмочисленное блистание, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы, божественной любви, теплотою греми, благодатью Христовою, от мучителя и покровения явилися есте святые отроцы, Максимилиане и Амблише, Мартиниане и Иоанне, Дионисие, Екса Кустодиане, же и Антоние, в летих юных красоту внутреннего человека, слепотою внешнюю сочетывающее, и яко ангели в пламени исповедания вашего воспевающее Богу Аллилуйя. Видев злохитрый царь дикий, зело благолепную юность вашу, на неколико дни и ослабу от уз вам дарует, прельстите вас к отречению от Христа надеяся, вы же восвояся отшедше, сребро и злато нищим раздать и почастися, ко исходу себе уготовляюще, всего ради восписуем вам похвальная сия. Радуйтесь закосневшего возле мучителя, на некое милосердие подвигшие, радуйтесь младенческую кротостью вашею, коварную злобу его на время угасившие, радуйтесь красотою сынов света, злообразные служители греха пленившие, радуйтесь Духа Святого благодатью, коварство их победно посрамившие, радуйтесь через раздаяние земных богатств, сокровищем небесным обогатившиеся, радуйтесь и нас взаим давать и Богу научающие, да богатство неоскудеваемое на небесех обрящем, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Проповедует пещера горы Охлон, чудную славу вашу, святые отроцы, дебри боевертепы и я, молитвою вашей облагоухали есте, от ону дуже на тверди церковней, як уже звезды славы небесная, из мрака гробов чудно воссиявшая, явистися и нас, первоначальнику общего воскресения Христу Богу, пети научисти Аллилуйя. Воссияти хотя людям свет истины, мгу же заблуждения разгнати, Христос Бог снити вам во мрак могильный суизволи, яко да после жди в дивнем восстании вашем, общее воскресение уверит, пред таковым Божиим у вас благоволением преклоняющийся, восылаем вам хваление сия. Радуйтесь от твердости ради исповедания, от мук промыслительно избавлении, радуйтесь и нас, крепце за правду, братися научающие, радуйтесь безболезненно подвиг ваш скончавший, радуйтесь чудным сном почивший, во еже восстанием от сего сна, смерть и мглу заблуждения рассеяти, радуйтесь в нетлении телес ваших, Господем соблюдении, радуйтесь прежде общего воскресения, изволением Божиим восставшие, радуйтесь страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы.
хотя безбожный царь нуждию к идолослужению святые привлечи, паки праздник идольский устрояет, и ты я нань привести повелевает, не обречем же тех в ограде Ефесе слугом его, родители их казнею устрашите чица, но от сих извещен бывает, яко святие в пещере сокрышася, воспевающие Богу Аллилуйя. Новое устремление злобы мир явил есть, егда родители е место покоища чад своих цареви открыша, и так о любви очи к ним отрекошася, сего ради ко избранником Божиим глаголем сице. Радуйтесь миром отвержени и небо восприявшие, радуйтесь Отца ради небесного Отцы земными преданий, радуйтесь отеческую любовью Его в таинственном сне чудно сохранении, радуйтесь нетление лучившие и мир светом воскресения сиявшие, радуйтесь путь к всему дивному свету нам указующие, радуйтесь час кончины, с бытием обетования Божие нам услаждающие, радуйтесь страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Странное и преславное чудо всемогущества Божие на вас, святые отроцы, показася, каменьем Бо по повелению Декиеву, в пещере заграждений и печатью запечатлений, 180 лет, даже до дней царя Феодосия там спяще прибыли есте, восставши же аки живи, саддукейское мудрование посрамили есте, поющи Христу вас воскресившему Аллилуйя. Весь седмочисленный исповедников лик во гробе каменем заключен был, жизни вечной никак уже отлучися, но истекшим 180 летом сон от очес их произволением Божиим отрясеся, и так о святые отроцы живи и восташа, весь мир о воскресении всех уверяюще и нас пети научающе сице. Радуйтесь упование общего воскресения обетованием Божиим утверждающие, радуйтесь краеугольного ради камени Христа Бога, каменем во гробе заграждении, радуйтесь Его ради во гробе запечатленного, печатью запечатлений, радуйтесь агнцем, вземшим на себе грех мира, от у смерти освобождении, радуйтесь во уверении общего воскресения, якоже Лазарь четверодневен из гроба изведении, радуйтесь числу седми херувим, престолу славы Божия предстоящих сообразнии, радуйтесь страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней и проповедницы. Всякое естество ангельское возрадовася, о чуднем по мнозих летих восстании вашим и ужасашися, како вы, преславного уба чудесе у вас бывшего неведуще, обычное целование друг другу подаете, и утреннее пение Господу, аки вчера косно отшедшие приносите, поющее Аллилуйя. Витействующий язык не возможет изречи чудес Твоих, Господи, вемы Бо, как облаженный отрок и амвлих, многолетнего успения своего не разумея, его град за пищу и шеды удивися, егда Ефес Христовою верою издавна просвященный увиде и Господа прослави, нас же глаголоти сотвори таковая. Радуйтесь, делатели, на ниве Господней, молитвенные слезы обильно пролившие, радуйтесь в скудости и гонении почившие, во славе и богатстве восставшие, радуйтесь зрением торжества веры Христовы, во дни ваши гонимые, по восстании обрадовании, радуйтесь победу Христа над миром яви узревшие, радуйтесь и нас на сию уповати научающие, радуйтесь от ныне нас ограждающие, радуйтесь страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Спасти хотя Бог
и в вере утвердите люди, сия о многолетнем успением в лихо, через древний пенясь, на торжище им принесенный, научает епископу града сия уразумевшу и Бога прославившу с песнею «Аллилуйя». Стена и утверждение веры явистися святей человеком, в пещеру вашу пришедшим, и ковчежец с хартиею обретшим, на ней же имена вашей кончины образ написано быша, во еже пети всем. Радуйтесь седми избранных сосудов Божиих, радуйтесь вкупе со святыми мученики елеем радования помазании, радуйтесь седми светильников пред престолом ходатая Бога и человеков, радуйтесь седми труб благовестия второго пришествия Сына Человеческого, радуйтесь седми ангел, благовествующих нам славу до конца претерпевших, радуйтесь, яко седмисвечник звати, церковь Божию украшающий, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы, пение благодарственное Пресвятей Троице вознося благочестивый царь Феодосий, с отчанием во Ефесу стремися, во еже святые отроки видите, и седми дни тамо пребываше, донде же сии, главы преклонше, дух свой Господу предаша, купно с ними победную воссылая песнь Христу Богу, аллилуйя. Светильницы тьму и ереси разгоняющие явилися есте святые отроцы, светом нетления вашего сияющие, и блаженным по восстании паки успением истину грядущего живота утверждающие, садукейское бомудрование посрамивше, вся раздоры церковные утишили есте, общее воскресение вкупе с древним Лазарем уверяющее, тем же благодарящее всем Господа, с умилением зовем вам. Радуйтесь, скорбное житие наше, добрым упованием осиевающее, радуйтесь посреди волн жития сего, к пристанищу небесному нас направляющие, радуйтесь, яко звезды во тишие блаженного покоя, в чертозе Христове нас путеводящие, радуйтесь, блаженство вечное скорбящим уготованное благовествующие, радуйтесь, яко недостойны суть страсти нынешнего времени, к будущей славе уверяющие, радуйтесь, доблей вестницы Царства Небесного бывшие, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Благодать дадейся вам от Бога, во еже вся любящие и чтущие вы, в чудный свет Его руководствовати, тем же и нашей жизни скорбный путь, крепкою надеждой воскресения озарите, от греховной погибели нас соблюдите, и в час смертный нам предстанете, да вашим заступлением невечернего света, величествия Божия, и мы грешней достижем, и деже слики праведных, воспоим о вас Богу, аллилуйя, поюще дивное прославление силы Божия вас, святые отроцы, ублажаем вы, яко заступники и молитвенники наша пред Господем, и с любовью святей икони вашей предстоящие, возглашаем вам хваление сия. Радуйтесь в нашей земли, града старицы, похвалое утверждение, радуйтесь вся окрестные веси, славою благодатные помощи вашей исполнившие, радуйтесь болящих младенцев, прибежище исцеление, радуйтесь скорбей родителей их, неложное врачевание, радуйтесь всем любящим и чтущим вы, покрове и ограждение, радуйтесь всего мира христианского, помощи и заступление, радуйтесь страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. О чудние отроцы, светом небесные славы вашия, и уверением нескончаемого живота, скорбный путь жития нашего озаряющий, примите малое сие моление наше, и не отрините нас, притекающих к вам,
Моліте присно всех владыку, да и мы райского чертога не лишені будем, но вкупе со святыми воспоим там у Христу Богу, аллилуйя. О чудней отроцы светом небесные славы вашия и уверением нескончаемого живота, скорбный путь жития нашего озаряющий, примите малые сие моления наши и не отрините нас, притекающих к вам, молите присно всех владыку, да и мы райского чертога не лишені будем, но вкупе со святыми воспоим там у Христу Богу, аллилуйя. О чудней отроцы светом небесные славы вашия и уверением нескончаемого живота, скорбный путь жития нашего озаряющий, примите малое сие моление наше и не отрините нас, притекающих к вам, молите присно всех владыку, да и мы райского чертога не лишені будем, но вкупе со святыми воспоим там у Христу Богу, аллилуйя. Ангелов Творец, веды изначала несумненную крепость исповедания вашего, сотвори вас в лютых обстояниях, провозвестники быти общего всех воскресения, яко ангелоподобные свидетели евангельского обетования, сицевому нас смотрению Божию дивящийся, в благовенстве зовем сицем. Радуйтесь, светлые звезды грядущего воскресения, радуйтесь, преславные лучи Христа Спаса воскресшего, радуйтесь, денницы великого дня Господня, радуйтесь, из домов неверных, верные Христу чада явившиеся, радуйтесь в чудный свет и свободу сынов воскресения призвании, радуйтесь Духом Святым в проповеднике глагов живота вечного избрании, радуйтесь страстотерпцы Христовы всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы, избрание от воскресшего плотью из мертвых Христа Бога, во уверение общего всех воскресения миру явлений, предивние отроцы и живой Ефесе, прославляющие прославшегося вас Господа, похвальное пение возносим вам глаголющее. Радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Боже великий, хвальный, непостижимый и неисповедимый, создавай человека рукою Твоею, персть взем от земли, и образом Твоим почтивый Его Иисусе Христе, прижелаемое имя с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым и благим животворящим Твоим Духом, явися на рабех Твоих и посети их души и телеса, умоляем от преславной Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых небесных сил бесплотных и честного славного пророка и предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов и живосвятых отец наших и вселенских учителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Афанасия Кирилла, Николая и же в мире, Спиридона, Чудотворца и всех святых, священноначальников святого апостола, первомученика, архидиакона Стефана, святых славных великомучеников, Георгия Победоносца, Дмитрия Мироточца, Феодора Стратилата и всех святых мучеников, преподобных и богоносных отец наших, Антония, Ефимия, Савва Священного, Феодосия, общего жития начальника, Онуфрия, Арсения, Афанасия, Афонского и всех преподобных, святых и исцелителей, Бессребренников, Космы, Дамиана, Кира, Иоанна, Фавалея и Трифона и прочих, святого праведного Иоанна Кронштадтского, святого преподобного Иоанна Рильского, святые блаженные Ксении Петербургской и всех Твоих святых, и дашь им сон упокоения, сон телесный, здравие и спасение живота, и крепость душевную и телесную, як уже посетил еси иногда Авимелеха, угодника Твоего во храме Агриппове, и дал еси ему сон утешения, еже не видите падения Иерусалимова, и сего успивый сном питательным, и паки сего воскресивый во едином мгновении времени, в славу Твоя благости,
но и святые Твои славные седьмые отроки, исповедники и свидетели Твоего явления показавы во дни Декия царя и отступника, и сия успиви вертепе на лет 180, яко младенцы, согреваемые в ложеснах матери своя, и никак уже претерпевшие тление в похвалу и славу человеколюбия Твоего, и в показании извещения нашего покибытия и воскресения всех, самого человеколюбче царю, предстани и ныне наитием святаго Твоего Духа, и посети рабов Твоих, и даруй им здравие, крепость и благомощие Твою благостью, яко от Тебе есть всяко даяние благо, и всяк дар совершен, Ты бы еси врач души телес наших, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О причудней святи седмочисленней отроцы, Ефесограда похвало и всея вселенная упование, возрите с высоты небесные славы на нас, любовью память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианские, вашему заступлению от родителей своих препорученные, низведите на ня благословение Христа Бога рекшего, оставите детей, приходите ко мне, болящие обо в них исцелите, скорбящие утешите, сердца их в чистоте соблюдите, кротостью исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божие насадите и укрепите, воеже от силы в силу им возрастати, и всех нас, святей икони вашей предстоящих рабов Божиих и теплевом молящихся, сподобите Царствие Небесное учите, и немолчными гласы радования таму прославляйте великолепое имя Пресвятые Троицы, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Мученицы Твои, Господи, во страданиях Своих венцы прияши нетленное Тебе Бога нашего, имущи Бог крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша. Велия веры чудесе, в пещере, яко в чертозе царском, святей седмь отроцы прибыша и умроша без тли, и по мнозих временях восташа, як от сна, во уверение воскресения всех человеков, тех молитвами Христе Боже помилуй нас. Благочестие проповедники и воскресение умерших изобразители, церкви столпы седмочисленные, отроки всеблаженные, песнями восхвалим, тибо по многих летях нетления, аки от сна восставше, всем возвестиша яве мертвых восстание. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Миросущее, тленное, презревшее, нетленные дары приемше, умершее, кроме тления прибыша, тем же восстают по многих летях, все погребши лютых неверие, я же во хвалении днесь верней восхваляющий Христа воспоим. Прославивы на земли святые Твоя прежде второго и страшного пришествия Твоего Христе, преславным восстанием от руков, показал еси воскресение неведящим е, нетленно одеяние телеса явив, и царя уверил еси во пити, воистину есть мертвых восстание. Величаем, величаем вас, страстотерпцы святи, и чтим честное страдание ваше, я же за Христа

А жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль живет

кто телом страждет, не грешит уж более, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость отомстить.

С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицена рек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача,

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел. Но боль души совсем другое дело. Лекарством эти муки не унять. Коли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать. Карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди! А нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее свет,

сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет, и на душе тоска, и в теле тягость. Но коль родит, не помнит скорбь за радость, ведь человек родился в белый свет. И мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово, единая святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам, живите с болью, ведь боль души, рожденная любовью, в духовной жизни высшее звено. Взирая на распятие Христова, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе.

душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

И капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился в хмелю, и получил ответ у борта. Лежал он головою к порту, пока был в силах, то упер.

Так будем, братцы, подниматься и из болота выбираться, и хоть ползком, но продвигаться вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути.

она, а жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль живем без

манекен, в манекен. Кто телом страждет, не грешит уж более, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость отомстить.

совсем, нет совсем. С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицена рек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача, но боль сигнал, она мне вдомек, что тело не душа, а только кляча. Ищи причину глубже, а иначе

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел.

боли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать, карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди, а нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее святым призывам и не стыдившись Бога и людей, бессовестно погнался за наживой, сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет. И на душе тоска, и в теле тягость, но коль родит, не помнит скорбь за радость. Ведь человек родился в белый свет, и мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово, единая святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам, живите с болью, ведь боль души, рожденная любовью, в духовной жизни высшее звено. Взирая на распятие Христова, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе.

душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

И капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился в хмелю, и получил ответ у борта. Лежал он головой.

Так будем, братцы, подниматься и из болота выбираться, и хоть ползком, но продвигаться вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути.

Узы совести в наших душах укрощают греховный пыл. Вспышки похоти стыд потушит, если кто про честь позабыл.

рекою текла отрава узаконенного блуда. И потомство безбожно гробя после блудных своих затей,

стандов. Нет любви в материнском сердце, и оно не рождает слез. Растерзали своих младенцев.

Выше нету любви на свете, чем за ближнего жизнь отдать. А роднее, чем наши дети, человеков нет.

Бесчестие сможет круто пойти на взлет. Это значит, торгуй чем хочешь, только совесть продай сперва, да и тело в цене уж.

на двух ногах и свободой своей гордится, человечьи имея лица при звериных своих правах, при звериных своих правах, при звериных своих правах.

И друг друга, братья, не грызите. И не скальте зубы и клыки, и чужие век не потрошите, ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Ну а в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат.

Особи с повадками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобны и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечьи озверели вожаки в конец, души и тела стригут овечьи, а пасти не думают овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься?

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря. Сколько ходит на свободе зверья. Но сам-то ты по правде, как

Может быть, кто усомнился в законе? Воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде. Им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон. Все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Но кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа. И свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму. Ему точно воли век не видать. Коли душу не захочет спасать, карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок. Ну а потом за тюремный порог также и мир сей во злобе лежащий. Как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить.

земную свободу обрящут внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души. С покаянием к Творцу поспеши, растопи слеза.

Евангелием, Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельни единицы по существу, яко свету и светом и животу и животом, животворящему и просвещающему концу. Град Твой сохраняй.

проделки в кино наблюдал. Глаз не видел, не слышало ухо, что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал. Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

не отведав терзаний войны. Смыты временем ориентиры, жизнь, отдавшей служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые, предав идеалы, созидателей света.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды всенародной нам в этом помочь. Но они, смерть неся только телу, не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты там кровью людской упивались, эти рыцари с тыла нам в спину совали мечи. Но католики не азиаты, чтоб творить лишь одни грабежи.

души. У них планы большие имелись, и казалось уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, убивающий тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны, и спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя, и разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства, сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы ворота священной земли.

видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал, когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор. Но враг продвигает отряды, и духовная смерть просто рядом, смотрит в душу улыбчивым взглядом и стреляет в упор.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи Ти име Твое.

Блажен муж и женихи на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и листь его не отпадет, и вся еликаче творит успеет. Не так у нечестиви, не так у, но яко прах его же возметает ветра от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташеся языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая и повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты, аз днись родих тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи и сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, ви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блаженни все, надеющиеся на. Господи, что ся умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, иси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Божему, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя. Зубы грешников сокрушились и Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Человеку, аминь. Негда призвать ими услыша мя, Бог правды моя, в скорби распространил мя си, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечести, доколе тяжкосердие, скуи любите суету.

Единого на уповании вселил Мессии. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь мя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты си, не приселится к Тебе лукавное, не же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь вся глаголящая лжу, мужа крови и льстиво гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, грубо тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, и все лишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты, благословивший праведника, Господи, яко оружие благоволения, венчалось и нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есть, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я. Яко несть смерти поминая Тебе, в аде же кто исповесться Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятейся от ярости око мое, обетшак во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитит я колев душу мою несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ. Да поженет уба враг душу мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в перст вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Божий мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных, и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божий праведного. Помощь моя от Бога спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив, и не гневного дяй на всяк день. Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и, и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь, и роди беззаконие, ров изры и ископа и подет в яму юже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи, и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды, еже Ты основал и си. Что есть человек, яко помнишь и его,

Ли, сын человечьяко посещающий его, умолил сейгу малым чимат ангелу, славою и честью венчал сейгу, и поставил сейгу над делу руку твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы, вся еще же скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченные благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивый миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашему, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижене в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Бога еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист святым мученикам седми отроком ефесским, избрание от воскресшего плоти из мертвых Христа Бога, во уверение общего всех воскресения миру явлений, предивней отроцы и живой Ефесе, прославляющие прославшегося в вас Господа, похвальное пение возносим вам глаголющее. Радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Ангелов Творец, веды изначала несомненную крепость исповедания вашего, сотвори вас в лютых обстояниях, провозвестники бытий общего всех воскресения, яко ангелоподобные свидетели евангельского обетования, сицевому о нас смотрению Божию дивящийся, во благоговеинстве зовем сице. Радуйтесь, светлые звезды грядущего воскресения, радуйтесь, преславные лучи Христа Спаса воскресшего, радуйтесь, деницы великого дня Господня, радуйтесь, из домов неверных, верное Христу, чада явившиеся, радуйтесь, в чудный свет и свободу сынов воскресения призвании, радуйтесь, Духом Святым, проповедники глаголов живота вечного избрании, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Видящие вас, родители, разум добрый мущая, подчашася в чин воинский дружины царевы вас устроите, вы же вся тленная мира презревшая, всеон горник царю небесному сердцы своими востекосте, да яко друзі Божии и служители тайны общего воскресения, в мене не будете, поюще Христу Аллилуйя. Разум Христов чистыми душами восприятий сподобившися, дивней отроцы, посреди греховной жизни сверстник ваших, благодатью Христовою соблюдаеми, друг ко другу любовью и единением духа братья явистися, и воедино свершенни бысте, сего ради примите от нас похвалы сия. Радуйтесь единою банию поки бытия возрождении, радуйтесь любовью Христовою, аки братья соединении, радуйтесь Церкви Божия, чада возлюбленная, радуйтесь ангелов Божиих собеседницы, радуйтесь паче брашен естественных, истинным хлебом жизни себе питавшие, радуйтесь сею пищею, через благодать Святого Духа от смерти в жизни процветшие, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Сила Вышнего таинники благодати, в злостраданиях укрепляющие, сих венцем добропобедным, исповедание увенчайтеся пред человеки и ангелы сподоби, нас же научи пети Богу, Аллилуйя! Ему щечание в дом Господень, на молитву повсядни приходите, никак уже сего обычая отвергостися святи, гонению деки его бывшу, еже уведевше в разе веры Христовы, царя осем известите почашася, обачим учителева прещения, на прославление вам силою Божию применишеся, таковому убо у вас Божию промышлению радующеся, со умилением глаголем вам сице. Радуйтесь темные силы князя мира сего благодатью Христовую сокрушившие, радуйтесь злобу и коварству слуг Его, всепобедно посрамившие, радуйтесь козни и прещений их не убоявшиеся, ниже смутившиеся, радуйтесь помощью Божию, видимо укрепившиеся, радуйтесь, яко древле Даниил в пещере Львове, посреди мучителей сохранении, радуйтесь силою владычнею, из среды их неврежденно изведении, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Бурю ярости движим, злочестивый дикий царь, во гневе святые вопрошает,
почто не бысте с нами в праздник богов, всю вселенную призвавших поклонению, ему же Максимилиан, един от седьми отвещает, имя мы единого Бога и Царя, и же на небеси, ему же приносим на всяк час жертву хваления, исповедания и моления, поющие ему Аллилуйя. Слышав, нечестивый царь, как о веру вашу с одерзновением исповедаете, чести воинские лишите вас повеле, и так о испытание ваше Христа ради начашеся, Христом скоропослушно, в причудное успение преображенная, тем же и ныне крепость в испытаниях от Бога умолите поющим. Радуйтесь, воине царя земного, к воинству царя небесного сопричтении, радуйтесь, честь земную оставльши, да славу небесную восприимите, радуйтесь, земные чести за Христа лишении, радуйтесь, сего ради, венцы нетленными от Него венчании, радуйтесь, победы Его проповедницы явлении, радуйтесь, славы Его вечное седмочисленное блистание, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы, божественной любви, теплотою греми, благодатью Христовою, от мучителя и покровения явилися есте святые отроцы, Максимилиане и Амблише, Мартиниане и Иоанне, Дионисие, Ексакустодиане, же и Антоние, в летих юных красоту внутреннего человека, слепотою внешнюю сочетывающее, и яко ангели в пламени исповедания вашего воспевающее Богу Аллилуйя. Видев злохитрый царь дикий, зело благолепную юность вашу, на неколико дни и ослабу от уз вам дарует, прельстите вас к отречению от Христа надеяся, вы же восвояся отшедше, сребро и злато нищим раздать и почастися, ко исходу себе уготовляющее, всего ради восписуем вам похвальная сия. Радуйтесь закосневшего возле мучителя, на некое милосердие подвигшие, радуйтесь младенческую кротостью вашею, коварную злобу его на время угасившие, радуйтесь красотою сынов света, злообразные служители греха пленившие, радуйтесь Духа Святаго благодатию, коварство их победно посрамившие, радуйтесь через раздаяние земных богатств, сокровищем небесным обогатившиеся, радуйтесь и нас взаим давать и Богу научающие, да богатство неоскудеваемое на небесех обрящем, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Проповедует пещера горы Охлон, чудную славу вашу, святые отроцы, дебри боевертепы и я, молитвою вашей благоухали есте, отону дуже на тверди церковней, як уже звезды славы небесная, из мрака гробов чудного сиявшая, явистися и нас, первоначальнику общего воскресения Христу Богу, петь и научисти Аллилуйя. Восияти хотя людям свет истины, мгу же заблуждения разгнати, Христос Бог снити вам во мрак могильный соизволи, яко да послежди в дивнем восстании вашем общее воскресение уверит, пред таковым Божьим у вас благоволением преклоняющийся, восылаем вам хваление сия. Радуйтесь от твердости ради исповедания, от мук промыслительно избавлений, радуйтесь и нас, крепце за правду, братися научающие, радуйтесь безболезненно подвиг ваш скончавший, радуйтесь чудным сном почивший, во еже восстанием от сего сна, смерть и мглу заблуждения рассеяти, радуйтесь в нетлении телес ваших, Господем соблюдении, радуйтесь прежде общего воскресения, изволением Божиим восставшие, радуйтесь страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы.
хотя безбожный царь нуждию к идолослужению святые привлечи, паки праздник идольский устрояет, и ты я нань привести повелевает, не обречем же тех в ограде Ефесе слугом его, родители их казнею устрашите чица, но от сих извещен бывает, яко святие в пещере сокрышася, воспевающе Богу Аллилуйя. Новое устремление злобы мир явил есть, егда родители е место покоища чад своих цареви открыша, и так о любви очи к ним отрекошася, сего радико избранником Божиим глаголем сице. Радуйтесь миром отвержени и небо восприявшие, радуйтесь Отца ради небесного Отцы земными предани, радуйтесь отеческую любовью Его в таинственном сне чудно сохранении, радуйтесь нетление лучившие и мир светом воскресения сиявшие, радуйтесь путь к всему дивному свету нам указующие, радуйтесь час кончины, сбытием обетования Божие нам услаждающие, радуйтесь страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Странное и преславное чудо всемогущества Божие на вас, святые отроцы, показася, каменьем Бо по повелению Декиеву, в пещере заграждений и печатью запечатлений, 180 лет, даже до дней царя Феодосия там спяще прибыли есте, восставши же аки живи, саддукейское мудрование посрамили есте, поющи Христу вас воскресившему Аллилуйя. Весь седмочисленный исповедников лик во гробе каменем заключен был, жизни вечной никак уже отлучися, но истекшим 180 летом сон от очес их произволением Божиим отрясеся, и так о святые отроцы живи и восташа, весь мир о воскресении всех уверяюще и нас петь и научающе сице. Радуйтесь упование общего воскресения обетованием Божиим утверждающие, радуйтесь краеугольного ради камени Христа Бога, каменем в гробе заграждении, радуйтесь Его ради в гробе запечатленного, печатью запечатлений, радуйтесь агнцем, вземшим на себе грех мира, от у смерти освобождении, радуйтесь во уверении общего воскресения, якоже Лазарь четверодневен из гроба изведении, радуйтесь числу седми херувим, престолу славы Божия предстоящих сообразнии, радуйтесь страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Всякое естество ангельское возрадовася, о чуднем по многих летих восстании вашим и ужасашися, како вы, преславного уба чудесе у вас бывшего неведуще, обычное целование друг другу подаете, и утреннее пение Господу, ак и вчера косно отшедшие приносите, поющее Аллилуйя. Витействующий язык не возможет изречи чудес Твоих, Господи, вемы Бо, как облаженный отрок и амвлих, многолетнего успения своего не разумея, его град за пищу и шеды удивися, егда Ефес Христовою верою издавна просвященный увиде и Господа прослави, нас же глаголоти сотвори таковая. Радуйтесь, делатели, на ниве Господней, молитвенные слезы обильно пролившие, радуйтесь в скудости и гонении почившие, во славе и богатстве восставшие, радуйтесь зрением торжества веры Христовы, во дни ваши гонимые, по восстании обрадовании, радуйтесь победу Христа над миром яви узревшие, радуйтесь и нас на сию уповати научающие, радуйтесь отныне нас ограждающие, радуйтесь страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Спасти хотя Бог
и в вере утвердите люди, сия о многолетнем успением в лихо, через древний пенясь, на торжище им принесенный, научает епископу града сия уразумевшу и Бога прославившу с песнею «Аллилуйя». Стена и утверждение веры явистися святий человеком, в пещеру вашу пришедшим, и ковчежец с хартиею обретшим, на ней же имена вашей кончины образ написано быша, воеже пети всем. Радуйтесь седми избранных сосудов Божиих, радуйтесь вкупе со святыми мученики елеем радования помазании, радуйтесь седми светильников пред престолом ходатая Бога и человеков, радуйтесь седми труб благовестия второго пришествия Сына Человеческого, радуйтесь седми ангел, благовествующих нам славу до конца претерпевших, радуйтесь, яко седмисвечник златы, Церковь Божию украшающий, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы, пение благодарственное Пресвятей Троице вознося, благочестивый царь Феодосий, с отчаянием во Ефесу стремися, воеже святые отроки видите, и седми дни тамо пребываше, донде же сии, главы преклонше, дух свой Господу предаша, купно с ними победную воссылая песнь Христу Богу, аллилуйя. Светильницы тьму ереси разгоняющие явилися есте святые отроцы, светом нетления вашего сияющие, и блаженным по восстании паки успением истину грядущего живота утверждающие, садукейское бомудрование посрамивше, вся раздоры церковные утишили есте, общее воскресение вкупе с древним Лазарем уверяющее, тем же благодарящее всем Господа, с умилением зовем вам. Радуйтесь, скорбное житие наше, добрым упованием осиевающее, радуйтесь посреди волн жития сего, к пристанищу небесному нас направляющие, радуйтесь, яко звезды во тишие блаженного покоя, в чертозе Христове нас путеводящие, радуйтесь, блаженство вечное скорбящим уготованное благовествующие, радуйтесь, яко недостойны суть страсти нынешнего времени, к будущей славе уверяющие, радуйтесь, добли вестницы Царства Небесного бывшие, радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Благодать дадейся вам от Бога, воеже вся любящие и чтущие вы, в чудный свет Его руководствовати, тем же и нашей жизни скорбный путь, крепкою надеждой воскресения озарите, от греховной погибели нас соблюдите, и в час смертный нам предстанете, да вашим заступлением невечернего света, величествия Божия, и мы грешней достижем, и деже слики праведных, воспоим о вас Богу, аллилуйя. Поюще дивное прославление силы Божия вас, святые отроцы, ублажаем вы, яко заступники и молитвенники наша пред Господем, и с любовью святые икони вашей предстоящие, возглашаем вам хваление сия. Радуйтесь в нашей земли, града старицы, похвалой и утверждение, радуйтесь вся окрестные веси, славою благодатные помощи вашей исполнившие, радуйтесь болящих младенцев, прибежище исцеление, радуйтесь скорбей родителей их, неложное врачевание, радуйтесь всем любящим и чтущим вы, покрове и ограждение, радуйтесь всего мира христианского, помощи и заступление, радуйтесь страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. О чудние отроцы, светом небесной славы вашия и уверением нескончаемого живота, скорбный путь жития нашего озаряющий, примите малое сие моление наше, и не отрините нас, притекающих к вам,
моліте присно всех владыку, да и мы райского чертога не лишені будем, но вкупе со святыми воспоим там у Христу Богу, аллилуйя. О чудней отроцы светом небесные славы вашия и уверением нескончаемого живота, скорбный путь жития нашего озаряющий, примите малые сие моления наши и не отрините нас, притекающих к вам, молите присно всех владыку, да и мы райского чертога не лишені будем, но вкупе со святыми воспоим там у Христу Богу, аллилуйя. О чудней отроцы светом небесные славы вашия и уверением нескончаемого живота, скорбный путь жития нашего озаряющий, примите малое сие моление наше и не отрините нас, притекающих к вам, молите присно всех владыку, да и мы райского чертога не лишені будем, но вкупе со святыми воспоим там у Христу Богу, аллилуйя. Ангелов Творец, веды изначала несумненную крепость исповедания вашего, сотвори вас в лютых обстояниях, провозвестники бытию общего всех воскресения, яко ангелоподобные свидетели евангельского обетования, сицевому насмотрению Божию дивящийся, в благовенстве зовем сицем. Радуйтесь, светлые звезды грядущего воскресения, радуйтесь, преславные лучи Христа Спаса воскресшего, радуйтесь, денницы великого дня Господня, радуйтесь из домов неверных, верное Христу чада явившиеся, радуйтесь в чудный свет и свободу сынов воскресения призвании, радуйтесь Духом Святым в проповеднике глагов живота вечного избрании, радуйтесь страстотерпцы Христовы всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы, избрание от воскресшего плотью из мертвых Христа Бога, во уверение общего всех воскресения миру явлений, предивней отроцы и живой Ефесе, прославляющие прославшегося вас Господа, похвальное пение возносим вам глаголющее. Радуйтесь, страстотерпцы Христовы, всемирного воскресения мертвых причудней проповедницы. Боже великий, хвальный, непостижимый и неисповедимый, создав человека рукою Твоею, персть взем от земли, и образом Твоим почтивый Его Иисусе Христе, прижелаемое имя с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым и благим животворящим Твоим Духом, явися на рабех Твоих и посети их души и телеса, умоляем от преславной Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых небесных сил бесплотных и честного славного пророка и предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов и живосвятых отец наших и вселенских учителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Афанасия Кирилла, Николая и же в мире, Спиридона, Чудотворца и всех святых, священноначальников святого апостола, первомученика, архидиакона Стефана, святых славных великомучеников, Георгия Победоносца, Дмитрия Мироточца, Феодора Стративата и всех святых мучеников, преподобных и богоносных отец наших, Антония, Ефимия, Саввы Священного, Феодосия, общего жития начальника, Онуфрия, Арсения, Афанасия, Афонского и всех преподобных, святых и исцелителей, Бессребренников, Космы, Дамиана, Кира, Иоанна, Фавалея и Трифона и прочих, святого праведного Иоанна Кронштадтского, святого преподобного Иоанна Рильского, святые блаженные Ксении Петербургской и всех Твоих святых, и дашь им сон упокоения, сон телесный, здравие, спасение живота, и крепость душевную и телесную, як уже посетил еси иногда Авимелеха, угодника Твоего во храме Агриппове, и дал еси ему сон утешения, еже не видите падения Иерусалимова, и сего успивый сном питательным, и паки сего воскресивый во едином мгновении времени, в славу Твоя благости,
но и святые Твои славные седьмые отроки, исповедники и свидетели Твоего явления показавы во дни Декия царя и отступника, и сия успиви вертепе на лет 180, яко младенцы, согреваемые в ложеснах матери своя, и никак уже претерпевшие тление в похвалу и славу человеколюбия Твоего, и в показании извещения нашего поки бытия и воскресения всех, самого человеколюбче Царю, предстани и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и посети рабов Твоих, и даруй им здравие, крепость и благомощие Твою благостью, яко от Тебе есть всяко даяние благо, и всяк дар совершен, Ты бы еси врач душ и телес наших, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О причудней святи седмочисленней отроцы, Ефесограда похвало и всея вселенная упование, возрите с высоты небесные славы на нас, любовью память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианские, вашему заступлению от родителей своих препорученные, низведите на ня благословение Христа Бога рекшего, оставите детей, приходите ко мне, болящие обо в них исцелите, скорбящие утешите, сердца их в чистоте соблюдите, кротостью исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божие насадите и укрепите, воеже от силы в силу им возрастати, и всех нас, святи икони вашей предстоящих рабов Божиих и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучите, и немолчными гласы радования таму прославляти, великолепое имя Пресвятые Троицы, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Мученицы Твои, Господи, во страданиях Своих венцы прияши нетленное Тебе Бога нашего, имущи Бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша. Велия веры чудесе, в пещере, яко в чертозе царском, святей седьмь отроцы прибыша и умроша без тли, и по мнозих временях восташа, як от сна, во уверение воскресения всех человеков, тех молитвами Христе Боже помилуй нас. Благочестие проповедники и воскресение умерших изобразители, церкви столпы седмочисленные, отроки всеблаженные, песнями восхвалим, тибо по многих летях нетления, аки от сна восставше, всем возвестиша яве мертвых восстание. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Миросущее тленное презревшее, нетленные дары приемшее, умершее кроме тления прибыша, тем же восстают по многих летях все погребшие лютых неверие, я же во хвалении днесь верней восхваляющий Христа воспоим. Прославивы на земли святые Твоя прежде второго и страшного пришествия Твоего Христе, преславным восстанием от руков, показал еси воскресение неведящим е, нетленно одеяние телеса явив, и царя уверил еси во пити, воистину есть мертвых восстание. Величаем, величаем вас, страстотерпцы святи, и чтим честное страдание ваше, я же за Христа пришел.

злобу победи. И есть закон извечный послушания Богу, церкви, матери с отцом, старины глубокой, вот предание, чтобы жизнь прожить без наказания. Нужно быть овцой, ведь сказано в Евангелии от Матфея, что козлы Царство Божие не наследуют.

нужно быть овцой, а не козлом. Главное условие воспитания — нужно быть овцой, а не